Понял, что ты ковешь, что ты ковешь, а кахай ты на кахай на кахай ты, а кашан ты на мамбе, понял, что я не знаю, ковешь, что ты ковешь.

Так самая прекрасная звезда Лилиона Тапити. Тапити вишь, Харсмасы святокачи на нас, Куманарамам Тапити.